0: социальных сетей. Полное присутствие, называю я этот эффект. Но на самом деле, ты знаешь, и такое тоже надо, но немного. Лично я поняла то, что, конечно, это все красиво, классно, хорошо, но то ли это возраст, то ли я не знаю, но мне вот несколько дней хватило, очень хватило, мне кажется, надолго хватило. Хотя зря я это говорю, у меня совсем скоро в пятницу уже следующее мероприятие, на котором тоже нужно будет, как бы, так скажем, выдаться, да, полностью отдаться этому мероприятию, поэтому череда мероприятий следует. Нет, другое, у меня совсем другое мероприятие. У ребенка в эту пятницу Адио Граденица.
1: Вот. А, да, приятели, să știți că Iulia o să vă spună vineri la ora 7, bună dimineața, și la ora 7:30 nici miros de julienca aici în studio. Va fi la Adio Graденица, la cea mai mare grădiniță din Moldova, da?
0: Da, так оно и есть. Поэтому, в принципе, я, мне кажется, это потихонечку готовлюсь так. Эти выходные это была подготовка, следующие выходные к чему меня готовят, я не знаю. Но если даже лето будет вот таким активным на мероприятии, это тоже хорошо. Но я все же считаю, что баланс должен сохраняться, потому что сложно, конечно, в таком темпе. Я знаю, среди моих знакомых есть те, у которых каждые выходные какие-то мероприятия, что-то происходит. Это сложно, нужно успевать за этим, нужно иметь силы, нужно, не знаю, находить время выспаться, потому что когда ты пытаешься все совместить, и роль мамы, и роль жены, и роль подруги, и роль сестры, и вот все это вместе совместить, это на самом деле сложно, это выматывает, это нужно иметь просто очень много энергии, но есть одна хорошая новость.
1: Да,
0: есть
1: у актрисы Буна, Дара.
0: Да?
1: А это у тебя роль вроде мульти, ай?
0: Вот, представь себе. У тебя тоже, если сейчас так по пальчикам посчитай. О, Виктор, тоже найдется. Найдутся роли и для тебя.

0: это утро, с чего оно началось, с кем оно началось. А также вы можете нам рассказать и то, как вы провели, например, эти выходные. Поделитесь с нами такой информацией. Вы знаете, нам нравятся детали, и мы с большим удовольствием зачитаем все ваши комментарии. Ну а кроме того, я напомню вам, что ваши комментарии участвуют в нашем розыгрыше. Да, вы вместе с нами и вместе с партнером этого часа можете выиграть ваучер в сумму в 500 лей, который сможете использовать именно так, как вы этого себе больше всего желаете, на те услуги, которые вам нужны, или, может быть, вы сможете именно с помощью этого ваучера дополнить, да, вашу процедуру, так скажем, доплатить и таким образом сэкономить. И это, мне кажется, всегда приятно. А по поводу партнера, это Family Smile Dental Care. Это место, где ваша улыбка на первом месте, это место, где вы будете чувствовать себя в безопасности, а после очередного осмотра или лечения зубов выйдете с чувством удовлетворения.
1: Ei bine, echipa Family Smile Dental Care au locația în incinta centrului comercial Toro Centru. Iar acestea fiind spuse, putem lansa și un mic challenge pentru această oră. La final, la 7:55 de minute, atunci când va fi și horoscopul, vom oferi și acest voucher. Între timp, Micaela scrie: Radio Record, bună dimineața, Angela e cu noi de la Buiucani, Alexandru, dobre utra, ia prasnulsea, nada, stați! Bine! Порция.
0: Да, иногда порой мало просто проснуться, нужно еще и встать, и хорошо, что у нас есть, кроме того, что есть вейкаперы в этой студии, которые, в принципе, этим и занимаются, знаете, они потихонечку, мы вас так заманиваем, не просто проснуться, а еще и встать с кровати, ну, а если даже это не помогает, тогда надо будет сделать, погромче к следующему треку, который Виктор, кстати, уже подготовил. А мы

0: покер лет же наинте.
1: Это первая ассоциация. А вторая ассоциация – это шезлонг, это солнышко, это отдых.
0: А ты что, штири строчили говорим, да?
1: Да.
0: А, бун, гата. Ваня скрие, буре дымиляться Юля, буре дымиляться Виктор. Окей, есть форца, няца, Ина, Парасчук, буре дымиляться, лумет, драга Юля, и Виктор, вам аж тептатку, драга.

0: mult la Eurovision.
1: Aha. Te-ai bronzat și tu?
0: M-am bronzat și eu, da, da. Am avut activitate din asta, știi, gen trandafiri, prin curte, curățenie.
1: Pidisiat plus.
0: Da.
1: Da.
0: Seara m-am uns cu puterea ursului.
1: Da, da, da. Это все отрит. После 30 начинает проявляться, у кого-то раньше, у кого-то позже, у тебя, видишь, максимально рано.

0: мотоблока, это виноград, собственное вино домашнее, да, вот все в таком, ну, слушай, тоже хорошо.
1: Păi iată, vedeți care e diferența între voi camperi. Unul e la nuntă, se distrează, el mai poate, așa frumos, fancy. Da, și celălalt stă în grădină cu chipiul plin de... Da.
0: Țânțari.
1: Țânțari, da, pentru că...
0: Ну, dacă... слушай, инь-янь, это так и должно быть в жизни, и в паре, и в жизни, и вообще. Кто-то в лес, а кто-то под дрова, как говорят.
1: Asta e bine?
0: Ну,
1: așa,
0: ну
1: иногда
0: релатив. Да.
1: Pentru unul, да, pentru unul,
0: да,
1: mai
0: да,
1: puțin.
0: В зависимости. Не, ну на самом деле нужно и такое. Знаешь, жизнь это... жизнь, она полна контрастов. Поэтому иногда нужно и так, как у тебя было, немного позагорать во время отдыха. А иногда нужно и по-другому отдыхать. Так, чтобы потом захотеть еще отдыхать. Это мой случай, это мои выходные такие были. Смотри, пишет нам Александр Белогуров. Доброе утро, чеканы с вами. Да, это очень хорошо.
1: Бună dimineața.
0: Михаела, Nimai Scrie, Radio Record. Bună dimineața, un bun început de săptămână pentru toți. Așa să fie, Михаела. Elange, Elania, salute de la Buiucani. Și Михалыча cu noi. Доброе, бодрое утро. Я проснулся, надо встать. Да.
1: Așa vă invidiez cei care trăiesc la casă pe pământ, Laura Lavric. Laura. Da, adică așa, ipotetic, gândindu-te, da, parcă ai invidia, dar din punct de vedere practic...
0: Это можно быстро решить. Просто в следующие выходные, Виктор, позови Лауру. Пусть тоже поможет тебе там в огороде.
1: Săptămâna viitoare я позову Лауру, у меня дома будет балаур. Дăm рекламеле.
2: Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
3: Преобразите свою кухню с Remobil. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Remobil предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Remobil. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,8%.

номерные знаки из трех одинаковых букв. Ну, там, я не знаю, L, L, L, A, A, A, да, то есть все три буквы должны быть одинаковые. Если у вас это получится, если вам удача улыбнется где-то во время того, как вы будете ехать в офис на работу, вы как раз-таки встретите такой автомобиль,

0: одинаковые буквы. Скорее фотографируйте его и отправляйте в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Ну а мы продолжим прямо сейчас гороскопом. Кому сегодня не стоит влезать в долги, а кому придется срочно менять свои планы, мы узнаем прямо сейчас. И давайте-ка по традиции начнем мы, конечно же, с овнов. Овны, в какой-то момент вам резко захочется тишины и пространства без чужих просьб и каких-то лишних разговоров. И это, знаете, не лень, просто организм уже устал быть все время включенным, и вам пора сделать некую маленькую, но передышку. Тельцы, день может подтолкнуть вас к покупке, которую вы вообще не планировали. Самое интересное, что позже окажется, что именно эта вещь вам действительно была нужна. Близнецы, обычная переписка сегодня может неожиданно перейти в очень личный разговор, и после него вы будете еще долго прокручивать в голове чужие слова. Рак, вы поймете, что больше не готов мириться с тем, что раньше терпели молча, и это станет началом очень важных перемен в вашей жизни. Львы, сегодня вас будут замечать чаще обычного в компании, в переписках. Даже случайные люди станут тянуться к вам. День добавит уверенности и легкости. Вечер лучше провести в кругу друзей и семьи. Девы, что-то у вас пойдет не по плану сегодня. Либо отмена, либо перенос, либо какая-то забытая деталь, или даже какая-то внезапная путаница. Но именно из-за этого сбоя день, в принципе, сложится намного интереснее, и даже то, что пойдет не по плану, по итогу вам сыграет на руку. Весы, вам сегодня захочется красивого общения, внимания. Вообще день вас будет подталкивать на какие-то эмоциональные срывы, но, знаете, это с позитивной стороны. И день действительно может подарить вам такое ощущение, что вы снова кому-то интересны и нужны. Скорпионы, сегодня особенно сильно вам захочется дистанцироваться от чужих проблем и бесконечных разговоров. Вам нужен, знаете, хотя бы короткий эмоциональный перерыв. Много событий у скорпионов произошло за последнее время, поэтому надо сделать шаг назад, чтобы немного понаблюдать за этой картиной. Стрельцы, кто-то может вас позвать туда, куда вы обычно не пошли бы, но не отказывайтесь сразу. Сегодня спонтанность приветствуется звездами, даже наоборот, они вас подталкивают на то, чтобы вы сегодня сделали что-то, что обычно совсем не делаете или от чего обычно отказываетесь. Козероги, вы заметите, что начали меньше переживать из-за того, что раньше держало вас в напряжении. Это будет ощущаться как настоящее внутреннее облегчение. Переходим далее к водолеям, и сегодня вам напомнит о себе человек или даже разговор, или какое-то воспоминание, которое вы уже давным-давно отложили куда-то глубоко, но теперь эмоции окажутся совсем-совсем другими. Ну и к завершению у нас рыбы. Сегодня рядом окажется человек, который скажет именно те слова, которые вам давно были нужны. И это подействует сильнее, чем любой другой совет. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
1: Акум, fuck your scroll, сау фач ту скролл.
0: Виктор, давай сделай это ты сегодня.
1: Bine,
0: хотя
1: bine.
0: У меня на данный момент после обновления... Ага, все, есть фотографии, это радует.

0: Пусть будет стоп сейчас. Пусть будет стоп сейчас. Я вижу очень много фотографий. Вероника отправила. НО, БТР, Валка, Алекс, Владимир, Димка, Икс, Михаила, Сергей, Мельник Александр, Ленуца. Отлично. Все поучаствовали. Все, кому удача улыбнулась и кто нашел такой номерной знак, где три одинаковые буквы. И прямо сейчас мы определяем победителя. Виктор уже выбрал. Это НО, который отправил нам машину из, скорее всего, из пробки 3М, да? MMM07.
1: Да. Eu am scris felicitări, dar nu știam intră, deci trebuie să analizăm. Și am analizat, da, este conform regulamentului din această dimineață. Felicitări, ai un voucher în sumă de 500 de lei din partea partenerului Family Smile Dental Care. Ora a conținut plasarea de produse, este 8 fix.
0: Dance Radio. А у нас новый час и новое начало. Победителя мы выбрали. Уже предыдущий час у нас, знаете, обвенчался успехом. Челлендж провели, победителя выбрали, ваучер подарили. Это просто замечательные новости. Можно смело переходить к следующему часу, где вас встретит новый партнер. Во-первых, час содержит рекламный контент. Ora Consigne Plasare de Produs. И давайте

0: Voi despre noi, тут аж май департ.
1: Да, та самая связь, connection у нас происходит именно с помощью нашей игры Фер-аффирмации. Там, где вам, конечно, нужно следить за вашей речью, вы не должны говорить запретные слова. Если вы с нами играете на румынском языке, тогда обязательно нужно обходить слова «да» и слово «ну». А вот для тех, кто играет на других иностранных языках, там все просто, просто нельзя говорить те самые слова, которые либо подтверждают, да, это слово «да», или которые, наоборот, отказывают это слово «нет». Все просто как дважды два, поэтому звоните, дозванивайтесь, давайте с вами сыграем, давайте попробуем этим утром немножко разогреть наши нервные такие окончания, так, чтобы мозг стал, вот знаете, прям бурлить, кипеть, так, чтобы этот день у вас был максимально продуктивный, чтобы вы справились с любой задачей, чтобы сразу мозг проснулся и сказал: вперед, поехали покорять этот понедельник, поехали покорять эту рабочую неделю, тем более, что у нас, ого-го, сколько еще впереди рабочих дней. Неделя только началась, и надо сделать это правильно, начать ее с правой ноги, и, мне кажется, самая лучшая возможность как раз-таки поиграть вместе с нами в эр-аффирмации.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Давайте сыграем, друзья. Давайте дозваниваться по номеру 0786-0107-9. Это номер нашей студии, по которому мы будем ждать ваших звоночков. Вам нужно дозвониться, продержаться с нами 2 минуты в эфире, при этом не говорить запретные слова, которые, если вы с нами играете на русском языке, это слово «да» или слово «нет», а вот если вы это сделаете на румынском, вам нужно обязательно исключить слово «да» и слово «ну». Все просто, дозвонитесь и давайте посмотрим, станете ли вы финалистом этого дня.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Cine e cu noi?
4: Natalia sunt, salutare Iulia, salutare Victor.
2: Neața. Salut!
3: Acum ai făcut o prezentare de parcă la Eurovision, știi?
4: Da, ce mă bucur că am nimerit în emisie.
3: Da, ce mă bucur!
2: N-a prins Natalia.
3: Ai zis, da, ce mă bucur!
4: Da, măcar am nimerit în emisie.
3: Da!
2: Corect,
3: Natalia,
2: exact.
3: Bine! Te rugăm, dacă nu câștigă nimeni, să ne mai suni, pentru că avem întrebări la tine, da?
4: Neapărat! Încerc mâine!
3: Mâine? Dar poți și astăzi mai târziu, adică dacă nu se găsește finalist. Mersi mult, ai o zi bună! Pa, pa!
4: Faină, toate bune!
2: Pa, pa! Yeah. Dar ce voce plăcută are Natalia, va?
3: Gata, avea un vibe din ăla, așa, de dimineață, de luni.
2: Păcat, dar a fost, da, ce mă bucur!
3: Eu am vrut un moment dat să calculez.
2: I-a jucat testa gen dar ce mă bucur. Dar ai zis foarte clar da.
3: Deci noi ca fiind niște roboței am zis da. Spune tu ăla.
2: Exact.
3: A plecat.
2: Deci era să zic că dar ce mă bucur nu
3: dar
2: avea
3: ce,
2: să...
3: Da,
2: nu, da. Da, era un da atât de clar. Din păcate.
3: Neața.
5: Neața.
3: Cine e cu noi?
5: Tina.
3: Tina?
5: Tina.
2: Crina.
3: Crina.
5: De, Dina.
2: Ah, Dina.
3: Dina?
5: Da.
3: Dina.
2: Din a treia încercare s-a prins.
3: Da.
2: Crina, Tina și la Dina a zis-o da.
3: A zis-o la fel tare, la noi robotul a zis, stop, facem minus.
2: Da, пока очень короткие игры у нас, очень короткие игры. Не знаю, от того, что вы не проснулись или от того, что вы расслабились в эти выходные, от того, что вы звоните нам на таком релаксе, может быть, да, на спокойном вайбе. Ну, в принципе, это тоже хорошо. Это хорошо, что вы чувствуете себя свободным вместе с нами в эфире, но все же о правилах забывать не стоит.
3: Бура дивиняца!
5: Доброе утро.
2: Вы знаете наше правило, что игра начинается с первых секунд?
5: Конечно.
2: Отлично.
5: Галина.
3: Стелина?
5: Галина.
3: А, Галина. Саузя ша Стелина. Дин Кишинев?
5: Из Кишинева.
2: Так, первый раз играете с нами?
5: Возможно.
3: Стелина, ай привит Евровизиону?
5: В субботу.
3: Ай привит?
5: Смотрела.
3: Până la final?
5: Почти.
3: Ce ți-a плăcut? Care a fost...
5: Смотрела остальное уже.
2: А, то, что не досмотрела, посмотрела позже, да, на следующий день?
5: Заснула. Очень интересно было, но заснула.
2: А, просто уснула?
5: Ну, было интересно, но заснула.
3: Pentru ce țară ai ținut pumnii?
5: Moldova.
3: Dar e ok, noi nu ne-am putut vota. Noi nu ne-am putut vota, dar dacă votai o altă țară, care așa ți-a mai sărit în ochi?
5: Bulgaria. Sau România.
3: Sau România. Care din ele două ți-a plăcut mai mult, Bulgaria sau România?
5: Bulgaria.
3: Deci ții minte cuvintele bang rang bang rang.
5: Bangerang.
3: Da, așa e.
2: Запомнила слова.
3: Ai reușit să votezi?
5: Poftim?
3: Ai votat?
5: Обязательно.
2: Проголосовала? СМС отправила?
5: Обязательно.
2: Обязательно. То есть денежку потратила?
5: Ну, что делать?
2: Ну, что делать? За двоих даже еще, ага. Минус из семейного бюджета, но зато проголосовала за фаворита. А если бы не Болгария, если не Румыния, то какая страна еще тебе запомнилась?
5: Молдова, само собой. Мне это больше нравится. Это очень песня. Я вообще думала, что мне все-таки будут, финалисты. Ну, я одними из трех финалистов.
3: Да, поцелуй, поцелуй, кинцы.

0: Holding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Radio. Record. Ну что, вместо в финале мы уже отдали в этом раунде, да, Галина забрала то самое заветное место в финале, поэтому в эту пятницу уверена, что Галина будет нас слушать, скрестив пальчики и надеяться, что именно ей улыбнется удача. Ну а мы продолжаем наше бодрое утро. Тут ваши любимые ведущие Витя и Юля для вас на месте. Телеграм-канал тоже работает, тоже для вас, поэтому если вы еще не успели с нами утром поздороваться, сделайте это прямо сейчас, залетайте, пишите, рассказывайте, как вы начали утро понедельника, 18 мая. Да, 18 мая, друзья, вы не ослышались.

0: Кул, Кристина, Платон. Продолжайте, кстати, в том же духе, потому что мы вас не могли иначе оставить, да? Мы вас оставляем всегда на те самые надежные руки Кристин Платон. Ну, точнее, на ее замечательную, привлекательную картинку в ТикТоке, потому что очень многие, кстати, я пробегаю иногда так сквозь сообщения и вижу, сколько комплиментов получает Кристина. Все это не зря.
1: Для того, чтобы... эфемеев у вас.
0: Да, да, для того, чтобы ваши глазки радовались, для того, чтобы вы получали эстетичное удовольствие, поэтому обязательно присоединяйтесь, пишите комментарии и не забывайте, что мы не могли иначе, да, мы всегда хотели, и, в принципе, это оно и сбылось, чтобы у нас были замечательные коллеги тут на рекорде, чтобы вы всегда оставались с кем-то в эфире, не скучали, и день проходил у вас легче и на такой, знаете, классной, позитивной волне.

0: На рекорде.
1: Nouă, 22. Sub formă de rimă, noi începem prima rundă de joc, alfabetul. Dar, dragilor, astăzi avem de câștigat un voucher în sumă de 300 de lei, ora conține plasarea de produs din partea partenerului acestei ore, vreausushi.md. Evident, acest voucher poate fi utilizat pentru a comanda prânzul, seturi, supe, sushi burger, hot dog-uri la fel sub formă de sushi, salate reci și multe alte gustoșenii de pe site-ul vreausushi.md. Acest voucher în sumă de 300 de lei ajunge la voi în cazul în care câștigați jocul Alfabetul. Reguli foarte simple, avem 5 întrebări, toate răspunsurile voastre vor începe cu aceeași literă. Dacă aveți minim 4 din 5 răspunsuri corecte, sunteți câștigători. Deci aveți dreptul la o singură greșeală. Dragilor, let's go! 078-60-179.
2: Ну, мне кажется, номер вы и так уже знаете, но тем не менее стоит вам попробовать дозвониться, поиграть с нами, и может быть вы выиграете ваучер, полакомитесь вкусным обедом, почему бы нет, а может ужином, а может для кого-то и завтраком, тем не менее попробовать стоит, и, конечно же, лучше это сделать прямо сейчас.
1: Хай соведем, чьи наику ноги по линии, линия 1, сору линия номер 2, Юля.
2: Ну, пусть будет вторая линия сегодня.
1: Alo, bună dimineața! Linia numărul 2.
3: Alo, dobre utra!
1: Cine e cu noi?
3: Tania.
1: Alexandru, de unde ne asculți?
3: Ciocana.
1: Ai câștigat din partea partenerului voucher?
3: Nu.
1: Îți dorim baftă. Cu cine joci?
3: Cu Iulia.
1: Iulia, baftă. Alexandru, baftă. Un minut începe imediat. Litera este?
2: Буква О. Все твои ответы должны быть на букву О. Поехали! Первое слово. Итак, род колючих кустарников с ярко-оранжевыми ягодами, которые буквально облепляют ветки.
3: Облепиха.
2: Следующий вопрос. Относительно небольшой участок суши, который со всех сторон окружен водой.
3: Остров.
2: Следующее слово. Основной дневной прием пищи, который чаще всего происходит в середине дня, обычно с 12 до 3 часов дня, до 15.00.
3: Обед.
2: Следующее слово. Широко распространенный многолетний сорняк и при этом лекарственное растение семейства островые.
3: Пас.
2: Следующее слово. Естественный процесс в женском организме, при котором созревшая яйцеклетка выходит из яичника, а затем в трубу, где становится полностью готовой к оплодотворению.
3: Повтори, пожалуйста, вопрос.
2: Естественный процесс в женском организме, при котором яйцеклетка выходит в трубу и становится полностью... Хорошо, есть, успел, молодец, успел, хорошо.
1: Куркума, 4 из 5 респонсов.
2: Совершенно верно, одного ответа мы так и не получили, хотя, я уверена,
3: сейчас... Задай вопрос, самому интересно.
2: Давай еще раз.
3: Повтори вопрос.
2: Широко распространенный многолетний сорняк, при этом, который является еще лекарственным растением семейства островые. На О.
1: Кум, сорник?
2: Сорняк.
3: Сорняк, бурьян, Витя.
1: Am înțeles. Сырник.
2: Очень полезно. Кстати, в этот период как раз-таки собирают это растение.
3: Одуванчик.
2: Совершенно верно. Одуванчик, конечно, очень полезно из него чай делать. Он вообще, на самом деле, супер лечебный. И если вы сейчас где-то у дороги видите бабушек, женщин, которые что-то там собирают, знаете, что они именно собирают одуванчики. Потому что сейчас как раз идеальный период для этого. Ну и давай пробежимся по ответам. Облепиха совершенно... Наверно, остров, который со всех сторон окружен водой, конечно, тоже правильный ответ. Обед, это тоже был правильный ответ. Овуляция, хоть и со второй попытки, но ответил ты совершенно верно. И уже с одуванчиком мы разобрались. Тут был пас, но тем не менее, Саня, я тебя поздравляю. 4 правильных ответа дает тебе право забрать ваучер от наших партнеров, потому что ты правильно ответил на 4 вопросов из 5.
3: Спасибо.
1: Сай узи буны, папа.
3: Ты
2: знаешь, Саня с помощью Радио Рекорд уже стал местной звездой, потому что я

0: этот свет. И это очень ценно, мы благодарим. Никогда не отказываем в игре. Если человек дозвонился первый, так пусть он будет первым. Но стоит человек, ждет, ловит момент, дозванивается. При этом мы неоднократно с Саней говорили по поводу того, как иногда долго он пытается дозвониться, но тем не менее удача ему улыбается и попадает в наш эфир.
1: Noi îl felicităm, a câștigat un voucher în sumă de 300 de lei, dar îi putem spune condoleanță, a ajuns în filtru.
0: Da, кстати, однажды выиграв, да, у нас ваучер, вы автоматически попадаете в наш фильтр. Это значит, что целый месяц от этого партнера вы ничего выигрывать больше не можете.
1: Dar de jucat puteți juca.
0: Да, for fun, конечно, и вы неоднократно слышали, у нас дозванивается наши радиослушатели, которые знают, что больше не могут выиграть, или которые уже выиграли от данного партнера, и тем не менее говорят, я готов сыграть просто так, потому что мне просто нравится ваша компания, потому что мне просто нравится ваша игра, потому что я просто получаю удовольствие, заряжаюсь хорошей позитивной энергией, у меня потом настроение на целый день вот самое-самое лучшее. Мы тоже никогда не отказываем. А кто мы такие, чтобы это делать? Если вы от нас получаете классную энергию, если вы заряжаетесь позитивом, если у вас после игр с нами хорошее настроение, то нужно... Ну, Виктор, ну подожди, здесь вообще чисто сердечное признание. Ага. То я считаю, что отказывать и вообще мы просто не вправе. И пусть играют все те, у кого есть желание.
1: Se termină fundalul, vin reclamele. Da.
0: Идеально!
1: De jucat, tot jucat, de vorbit. Ai făcut totul după carte. Ce păcat că eu sunt spectator. Reclamele, revenim cu runda numărul 2, dacă nu se supără partenerii noștri. Mai oferim un voucher în următoarea rundă.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7 oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

Ну а кроме того, очень многие присоединяются к нашему эфиру. Юзер теперь вместе с нами, Каталин тоже, Игорь Тихович присоединился к нам, Виталий тоже с нами, Молния с нами, АПВ тоже вместе с нами. Оставляйте реакции, оставляйте ваши приветы, пишите нам сообщения, мы все зачитаем в эфире. Саша, привет, Миша Патраш, добро пожаловать в наш эфир. Не упускайте возможность передать кому-то

Сергея вместе с нами. Радочинь присоединились к нашему эфиру. Сергей Бежан тоже теперь вместе с нами на одной волне. Мэри, и тебе огромный привет. Оставляй сообщение. Пиши.

0: Am mai apărut o porție de mesaje. Palina scrie: всем привет, рада вас слышать, ботаника.
1: Ботаника, отлично. Наш, кстати, райончик, потому что офис Радио Рекорд находится как раз-таки на Ботанике. И мы очень рады знать, что вы нас слушаете прямо вот, вот здесь, где-то близко.
0: Александру, салутаре дин Челси.
1: Вот так
0: Лондра.
1: Вот.
0: Салутаре сатului Биличени Век, Сенджерей. Un salut pentru toată lumea care originară de acolo.

мы тебя очень любим. Знаешь, что уже в Молдове, знаешь, что уже на родных землях. Поэтому будем ждать тебя обязательно в студии Радио Рекорд Молдова, чтобы ты нам рассказал, как все это проходило вот там, в Вене. Какая атмосфера была, какие эмоции ты проживал и что для тебя теперь Евровидение 2020.

Диджей Зен, как будто бы сегодня залез в мой плейлист буквально. Хорошо, нравится мне последний трек. Надеюсь, и вам он нравится. И не забывайте, друзья, что завтра вейкаперы будут снова в эфире с 7 до 11. Ваши любимые ведущие Витя и Юля будут вас завтра будить, дарить вам подарочки, рассказывать много интересной информации, ну и, конечно, ставить самые классные

Greetings from Venezuela, avem de la Jesus Linares. Какая волна радио, întreabă босс. 107.9 FM Кишинев, 101.5 Бельти, а также мобильная аппликация, которую вы можете скачать.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: 10 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Катана.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.